0: Тебя стерпил и поскрил. Ведь я на море больше любил. А после стриск да си изложи, срамежливо ми предложи.
1: Дали ще искаш този ден?